и одемлие грехе света. Благор повабленим на Господово гостио.